0: Есть мертвый, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Да. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: You're listening to Sunny G Radio. Your guilty pleasure.